0: ша-ша-ша!
1: Мой Ильи! Мой Григорий! Унде плекас, ма? Ильи, ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григорий, ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Чего трек латоба, мой?